чуя келес кипиряда. Я дошел с капут бьям острым на вилке. Просто, но просто же плоском их и куда же цось в цвон. Кайман ту, рядо шейба, малюс 100% бан, до клю. Мани за любов, допада, че езда я куба. Раструва, ще пископо на пасах, тощи ту само насува. Живмо, що бил са логика, аж мигам на тих патента. Приджаях чай и публика, па. Припас ред лита 100%, маме ту, чиша за ника, жон.